0: беса, анто брез джебеса. Матист вечер партисну, яс на хаста косем да залило карбуратори.
1: А, не дайте просам, ки дилаш, ки дилаш?
0: Я рекла руса, че улица, ки дилам? Сей сам типову, яст уезем на автопромети Горица.

Кубраха, кыскычу, гостелень фыоу, гостелень гыдю, гостелень альмадин.

Gyöjme vártam, én kinyillát, elfegyén a vélgra. Mellénsz, mihire kant, úsz mellát, erhont jövőrgan. A storm a hori, nagység davim, ach, brána, és kelszön gaz. Но рихо космкли пайо валин, еш не был донях иннен бол. А влана корию на рахруа он скил, мар арту тагам нон. Сервеш лентил, хамейнен мори, эс лата хрань лол. Та вон ше куи, ну а клеши, ни стопы.

Ах, мина крина, снах нинон, ни марс кой, марс меше мене викенто, нур нах няхам менам пан кой. Ах, ог мишик люаг и скалер, скана гэрягам лауш ленизму, ах, кишулин, шахтран и нахерен, лешен майден таргур туалленум. Стачах ин джас клочен сын гланам, агас пим шан гуэг нахлам хэн. Стачах мне лир квартам, хюрин пуэгин джас мэлэ шабэл. Снах му калин джас ахрах лаблам, эсэ хюко сын чахам лэмим. Ах, там он шелло порбуи, агас таймон, шинали тайгат лажм хорим.

0: Vokalisti in vokalistke na albumu prihajajo večinoma z otoka Inishmore. Glavnino skladb sta odpela mati in sin Margaret in Sean Dearein. Prva in zadnja skladba v današnji oddaji spadata v žanr imenovan Queena. Gre za žalovalne pesmi, genealoško najverjetneje povezane z balkansko tradicijo naricanja. Naricalke so pele so profesionalne žalovalke, ki jih je družina najela ob času izgube. Zaradi obredne narave tega petja jih je bilo težko prepričati, da so se strinjale s tonskim zapisom od petega. Tudi ko so nekatere pristale, so želeli ostati anonimne, da se v skupnosti to ne bi razvedelo. Naslednji sklop bo torej zadnji in se bo končal najprej z venčkom uspavank, na koncu pa še z zadnjo naricalko. Z obje modrosti bodo znova z vami 23. septembra. Pa pa!
1: Венца лапуса сторму хрибл валит марлона кисею фонтлин Аханчин ларефуса с хуморой дисы Хунарин бунта кигян сиви Аханзанас махпанас мауринлин Махупла пунталы дьоган шнив галан Лайнай лэн сык доги дьякидыша курам дим Ну эрхин симеши тех тманти Тиндевра вуна тахрин сиси Агыштюры на ляны за подан тига Скрыты нашего галтурнины Хмазаны смахпаны смагурнины Махпупла пунтал на гадяу ганшнил Алан лайнай лайн сы Скрытоли тетили шакурам дим Ну эрихя паскархауса стал на тига Тащиском молчно рау харди И хаула зиях и фау на кры Столякшин сыньян эган мэвый гандри Ахмазаны смахпаны смагурнины Махопла пунтал на гадяган шнию Алан лайнай лэн сы Скрытоги дьядили шакурам дим Ля-ля-ля